0: Ти, Хмич, Ори, Уиски, Водка, Кини, Евзовацуцич, Миморна, Хамер, Гългълага, Гарадуна, Абаовац.
1: Ай, Серкера, Серкера, Серкера!
0: Серкера, Амичабес, Абаовецек, Херацайнелов, 03-765-956, Гам, 76-136-153, Кълхавор, Хованаворутямп, Ери Дасартутян, Цайни.